мышкой, дал нам отдай, кому я держай. Я не вижу знак че, бедняк карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, давай.

мишкой, давня мотайка, моя даржей, я не вижу знакча, беги не карт, та упасть лапче, гей, дешу, дишь, да.